се стмеки скиорети би сучвар каджмерио, парчини отомбели дахрау, уадекан, хамни шатолмия. Ама Флория Стинуя, хауния химхал, касаов Курдустан Груп, бадиена. Флория Сти, шарек ленау шарек.